Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио DC. Бонжур, а то все, музыку. Вы зовете все радио DC.